Инфантино подарил Ильхаму Алиеву мяч и форму с его фамилией. А сейчас более подробно. Сегодня президент Ильхам Алиев принял президента ФИФА Джанни Инфантино. Президент Ильхам Алиев поблагодарил Джанни Инфантино за поддержку развития футбола в мире, в том числе работы, проводимые в Азербайджане в этой сфере на государственном уровне. Глава государства отметил, что подготовительные работы к чемпионату мира и фестивалю по футболу среди юношей до 15 лет ФИФА У-15, которые впервые пройдут в нашей стране в следующем месяце, а также к предстоящему в 2027 году чемпионату мира среди футболистов до 20 лет FIFA U20 World Cup ведутся на высоком уровне. Джанни Инфантино выразил главе государства признательность за прием. На встрече говорилось о проводимой работе по развитию футбола в Азербайджане. Были затронуты успехи, достигнутые в этой сфере в последние годы. Джанни Инфантино вручил президенту Ильхаму Алиеву памятные подарки. В Азербайджане подготовка к проведению мировых первенств среди юношей до 15 лет и молодежи до 20 лет осуществляется на высоком уровне. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая президента ФИФА Джанни Инфантино. Глава государства отметил, что подготовительные работы к чемпионату мира и фестивалю по футболу среди юношей до 15 лет, которые впервые пройдут в нашей стране в следующем месяце, а также к предстоящему в 2027 году чемпионату мира среди футболистов до 20 лет, ведутся на высоком уровне. Подчеркнув важность участия Азербайджана в этих спортивных мероприятиях, президент Ильхам Алиев выразил надежду, что все это внесет вклад в развитие футбола в регионе в целом. Президент ФИФА Джанни Инфантино подарил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву мяч и футбольную форму с фамилией главы государства. Находящийся в Азербайджане глава ФИФА вручил подарки во время приема у президента. Инфантино также передал Ильхаму Алиеву на память символические желтую и красную карточки ФИФА и вымпел организации. Монтенегро заинтересована в расширении сотрудничества с Азербайджаном, в том числе в сфере туризма и инвестиций. Об этом в интервью сказала директор агентства по инвестициям Монтенегро Мирьяна Коич. «Мы представляем агентство по инвестициям Монтенегро и очень рады находиться здесь в качестве гостя инвестиционного форума по прямому приглашению Аспрому. Монтенегро является одной из стран, где Азербайджан осуществил значительные инвестиции в туристический сектор, и у нас очень хорошие отношения», — отметила она. По словам Коич, стороны рассматривают возможности для реализации новых инвестиционных проектов и расширения сотрудничества. Она также отметила заинтересованность Монтенегро в изучении опыта Азербайджана в сфере управления промышленными зонами. В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в рамках 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась международная конференция «Право на возвращение и деколонизация. Восстановление запоздалой исторической справедливости», организованная Бакинской инициативной группой. В мероприятии приняли участие более 50 делегатов из 16 стран, эксперты по правам беженцев и национальных меньшинств, праву на возвращение, представители диаспор и пострадавших общин, а также эксперты ООН. Участники обсудили право на возвращение азербайджанцев, подвергшихся этнической чистке на территории нынешней Армении, правовые механизмы и международный мониторинг этого процесса. На конференции показали документальный фильм об этнической чистке азербайджанцев и разрушении культурных и религиозных памятников. 28 сентября в столице Италии, Риме, состоялась презентация документального фильма «Гармония». В мероприятии приняла участие вице-президент фонда Гейдара Алиева Лила Алиева. Генеральным продюсером фильма, созданного при партнерстве Государственного комитета по работе с религиозными образованиями, фонда пропаганды духовных ценностей и Баку-медиа-центра, является руководитель Баку-медиа-центра Арзу Алиева. В церемонии наряду с делегацией Азербайджана принимали участие официальные лица Святого Престола, представители дипломатического корпуса, корпусы религиозных общин, религиозные деятели. Перед началом мероприятия был представлен фотостенд, отражающий богатое религиозное и культурное наследие и мультикультуральные ценности Азербайджана. Отметим, что экранное произведение также представляется на международных фестивалях и различных киноплатформах. Затем был продемонстрирован фильм «Гармония».

0: 18-го международного музыкального фестиваля на волне 102.7 FM известного перуанского радио «Филармония» прошла специальная передача, посвященная жизни и творчеству выдающегося азербайджанского композитора, основоположника национального профессионального музыкального искусства Узеира Гаджибейли. В ходе часовой передачи, транслируемой дважды в день, была предоставлена подробная информация об исключительной роли Узеира Гаджибейли в развитии азербайджанской музыкальной культуры, его богатом творческом наследии и вкладе в сокровищницу мировой музыки. Прозвучали произведения композитора. Слушателям была представлена информация о важной роли Узеира Гаджибейли в формировании азербайджанской профессиональной музыки. Представление творчества композитора перуанским радиослушателям внесло вклад в популяризацию азербайджанской музыки среди южноамериканской аудитории.
1: 24 часа с вами. Международное радио 85.

инвестиционный потенциал Азербайджана. Привлечение инвестиций в экономику страны – это не только способ получить дополнительные финансовые ресурсы. Этот процесс значим для создания новых рабочих мест, внедрения современных технологий, повышения конкурентоспособности и стимулирования экономического роста. Создание благоприятной среды для инвесторов включает в себя множество факторов – финансовую стабильность, развитую инфраструктуру, надежные источники энергии, качественный транспорт и современные цифровые технологии.

0: Второй Азербайджанский международный инвестиционный форум стал важной платформой, на которой были представлены уникальные возможности, созданные в нашей стране для привлечения инвестиций. Особую роль в этом форуме сыграло участие и выступление президента Ильхама Алиева. В своей речи он подчеркнул приоритеты инвестиционной политики Азербайджана, акцентировав внимание на финансовой устойчивости нашей страны, энергетическом потенциале, инфраструктурных возможностях и новых направлениях для инвестирования. Наряду с финансовыми показателями в инвестиционной среде важны также надежные и долгосрочные партнерские отношения. Приверженность Азербайджана своим обязательствам, взятым на себя много лет назад в рамках договора в энергетической сфере, является одним из ключевых факторов, способствующих созданию предсказуемой бизнес-среды для инвесторов. Энергетический сектор занимает важное место в инвестиционных планах страны. Реализация новых проектов в нефтегазовой сфере открывает новые горизонты и позволяет более эффективно использовать имеющиеся энергоресурсы. В свете глобальных изменений в энергетике особое внимание уделяется проектам, связанным с возобновляемыми источниками энергии. Руководитель портала Enterprise Azerbaijan при Центре анализа экономических реформ и коммуникации Исаак Гасымов так прокомментировал эту тему. До сих пор в Азербайджан было инвестировано более 350 миллиардов долларов. Управление инвестициями предоставляет хорошие референсы, как сказал господин президент. Ну а в последующих двух этапах позиция Азербайджана сформировать благоприятную глобальную инвестиционную среду. Для инвестора своевременная и качественная доставка продукта на рынок также важна, как и его производство. Именно поэтому транспортно-логистическая инфраструктура является одним из ключевых факторов, напрямую влияющих на принятие инвестиционных решений. Географическое положение Азербайджана, а также развитая сеть международных автомобильных и железнодорожных путей, воздушный транспорт и портовая инфраструктура делают страну важным транспортным узлом в регионе. По этому поводу политолог Ильяс Кусейнов сказал. И автомобильные и железные дороги, ввод в эксплуатацию Бахинского порта для международной морской торговли, а также три международных аэропорта на освобожденных от оккупации территориях улучшают и расширяют транспортные возможности Азербайджана. В целом, инвестиционный потенциал Азербайджана представляет собой более широкое понятие, чем просто сумма возможностей различных отраслей. Стабильная финансовая система, богатые запасы энергоресурсов, хорошо развитые транспортно-логистические возможности, современная инфраструктура, цифровые технологии и огромный потенциал возобновляемых источников энергии. Все эти факторы формируют благоприятную экономическую среду для инвесторов. Это были все новости к этому часу. До свидания и всего вам доброго.
1: Голос Шуши. Международное радио 85.

В эфире Международного радио Азербайджана новости в студии Джамиля Мамедова. Здравствуйте. Вначале краткий анонс. Президент Ильхам Алиев принял президента ФИФА. Ильхам Алиев позвонил Масуду Пезешкиану. Посол Азербайджана в Италии вручил верительные грамоты президенту Серджо Маттарелли. А сейчас более подробно. 29 сентября президент Ильхам Алиев принял президента ФИФА Джанни Инфантино. Президент Ильхам Алиев поблагодарил Джанни Инфантино за поддержку развития футбола в мире, в том числе работы, проводимые в Азербайджане в этой сфере на государственном уровне. Глава государства отметил, что подготовительные работы к чемпионату мира и фестивалю по футболу среди юношей до 15 лет, которые впервые пройдут в нашей стране в следующем месяце, а также предстоящему в 2027 году чемпионату мира среди футболистов до 20 лет, ведут на высоком уровне. Джанни Инфантино выразил главе государства признательность за прием. На встрече говорилось о проводимой работе по развитию футбола в Азербайджане, были затронуты успехи, достигнутые в этой сфере в последние годы. Джанни Инфантино вручил президенту Ильхаму Алиеву памятные подарки. Двадцать сентября президент Ильхам Алиев позвонил президенту Исламской Республики Иран Масуду Пезешкиану. Глава государства поздравил президента Масуда Пезешкиана с днем рождения, пожелал ему крепкого здоровья, долгих лет жизни и успехов в деятельности. Президент Ирана поблагодарил президента Ильхама Алиева за оказанное внимание и поздравление. В ходе телефонного разговора главы государств с удовлетворением вспомнили свою последнюю встречу в Бишкеке и обсужденные на ней вопросы. Было отмечено, что в настоящее время делегация правительства Азербайджана находится с визитом в Иране, и в рамках визита проводится обсуждение по вопросам, стоящим на повестке дня двусторонних отношений. Новоназначенный посол Азербайджана в Италии Эльчин Гусейнли вручил верительные грамоты президенту страны Серджо Маттарелли. Как сообщили в посольстве Азербайджана в Италии, на встрече, состоявшейся после официальной церемонии, дипломат передал президенту Серджо Маттарелли искренние приветствия и наилучшие пожелания президента Азербайджана Ильхама Алиева. Выразив признательность за приветствие президента Азербайджана, президент Серджо Маттарелли в свою очередь

просил передать его приветствие своему коллеге. Серджио Маттарелла подчеркнул исключительную значимость двусторонних связей своей страны с Азербайджаном, выразив уверенность в том, что эти отношения, основанные на дружбе и многомерном стратегическом партнерстве, будут успешно развиваться и впредь. В завершении беседы президент Маттарелла поздравил посла с назначением и пожелал ему успеха в дипломатической деятельности в Италии. Азербайджанская делегация во главе с заместителем премьер-министра Шахином Мустафаевым, находящейся с визитом в Тегеране, была принята президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Как сообщили в кабинете министров, заместитель премьер-министра передал приветствие президенту Ильхам Алиева президенту Масуду Пезешкиану. Президент Ирана поблагодарил за приветствие и, в свою очередь, выразил наилучшие пожелания. В ходе встречи отмечалось, что общие исторические и культурные узы наших народов создают прочную базу для развития двусторонних связей, было высоко оценено текущее состояние отношений дружбы и добрососедства между Азербайджаном и Ираном. Обсуждены перспективы дальнейшего расширения сотрудничества между двумя странами в сферах экономики, торговли, транспорта и энергетики. В рамках 6-й Азербайджанской международной оборонной выставки «Айдекс» в Бакинском экспоцентре проходятся встречи, в ходе которых обсуждаются вопросы расширения военно-технического сотрудничества нашей страны с ведущими компаниями оборонной промышленности. Как сообщили в Министерстве обороны, 29 сентября министр обороны Азербайджанской республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией Республики Судан, возглавляемой министром обороны генерал-лейтенантом Хассаном Даудом Кабруном Каяном. Стороны обсудили роль военно-технического сотрудничества между Азербайджаном и Суданом, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес. Состоялся ряд встреч в рамках 6-й Азербайджанской международной оборонной выставки «Эдекс-2026», организуемой в Бакинском экспоцентре. Как сообщили в Министерстве обороны, министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов встретился с председателем Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Дмитрием Пантусом, находящимся с визитом в нашей стране для участия в выставке. Стороны обсудили перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Беларусью в военной и военно-технической областях, возможности применения технологий нового поколения, вопросы, касающиеся обмена опытом в соответствующей сфере и ряд других тем, представляющих взаимный интерес. 29 сентября в Баку состоялось мероприятие по случаю национального праздника Словакии Дня Конституции. Как сообщили в отделе прессы и связи с общественностью парламента, выступившая на мероприятии председатель Мили Меджлиса Сахиба Кафарова передала искренние поздравления и наилучшие пожелания президента Ильхама Алиева и от всей души поздравила дружественный словацкий народ с этим знаменательным днем. Подчеркивалось, что азербайджано-словацкие отношения дружбы и стратегического партнерства, построенные на прочных основах, будут успешно развиваться и в предстоящие годы, служа прогрессу наших народов. Заместитель премьер-министра и министр обороны Словакии Роберт Калиник отметил развитие отношений между нашими странами, подчеркнув вклад взаимных визитов высокого уровня и тесных контактов в дальнейшее расширение наших связей. 29 сентября вице-президент фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась с президентом губернаторства государства города Ватикан монахиней Рафаэллой Петрини. На встрече была выражена благодарность за проекты, реализуемые фондом Гейдара Алиева в Ватикане, и высоко оценена оказываемая долгосрочная поддержка. В частности, отмечалась значимость сотрудничества, налаженного с больницей Святого Престола Бамбино Гесу в сфере детской педиатрии. В то же время были обсуждены вопросы реставрации базилики Святого Павла и находящихся там памятников, а также расширение будущей деятельности в этом направлении. Монахиня Рафаэлла Петрини просила передать приветствие первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Ханым Алиевой. Она заявила о своем желании посетить Азербайджан в ближайшее время. Это были все новости к этому часу. До свидания и всего вам доброго.

В эфире Международного радио Азербайджана новости, в студии Кемаль Зейналзаде. Здравствуйте. Коротко о главном. В Баку открылись 6-я Азербайджанская международная оборонная выставка «АДЭКС-2026» и 15-я юбилейная международная выставка оборудования для внутренней безопасности, охраны и спасательных работ «Секьюрикс Кэспиан». Делегация во главе с заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым провела встречу с официальными лицами Ирана. Продолжается великое возвращение на освобожденной территории Азербайджана.

А теперь подробнее. Делегация во главе с заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым в ходе своего визита в Иран провела обширные встречи с официальными лицами этой страны. В ходе встреч с председателем иранского меджлиса Мухаммадом Галибафом, с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Мухсеном Резаи, с министром нефти Ирана Мухсеном Пахнеджадом и министром энергетики Аббасом Али-Абади было подчеркнуто, что сформировавшиеся между главами государства дружественные отношения оказали очень позитивное влияние на развитие двусторонних отношений и ускорение реализации совместных проектов. Президент Ирана Масуд Пезешкян принял азербайджанскую делегацию во главе с заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым. В ходе встречи было отмечено, что общие исторические и культурные связи между двумя народами создают прочную основу для развития двусторонних отношений. Стороны также высоко оценили нынешнее состояние дружественных и добрососедских отношений между Азербайджаном и Ираном. На встрече обсуждались перспективы дальнейшего расширения сотрудничества двух стран в торгово-экономической, транспортной и энергетической отраслях. Модель «Асан-Хидмет» будет внедрена в Доминиканской республике. В рамках визита состоялась встреча азербайджанской делегации во главе с председателем госагентства Ульвим Ахтиевым, с министром администрации президента Доминиканской республики Хосе Игнасио Палисой. Доминиканская сторона выразила заинтересованность в углублении двусторонних связей между государствами. По результатам переговоров был подписан меморандум о взаимопонимании. Меморандум направлен на внедрение модели «Асан-Хидмет» в Доминиканской республике, организацию обучающих тренингов для государственных служащих этой страны силами специалистов госагентства, а также на разработку соответствующих стандартов в указанной сфере. Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Ботсвану с Национальным днем. Соответствующая публикация размещена на странице Министерства в социальной сети X. В Бакинском экспоцентре открылись 6-я азербайджанская международная оборонная выставка «Адекса-2026» и 15-я юбилейная международная выставка оборудования для внутренней безопасности, охраны и спасательных работ «Securex Caspian». В церемонии открытия участвуют государственные и правительственные чиновники, представители дипломатического корпуса и международных организаций в Азербайджане, делегации зарубежных стран, а также представители профильных структур. Министр обороны и промышленности Вугар Мустафаев зачитал письмо президента Ильхама Алиева участникам выставки. Выставки продлятся 3 дня. Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам 6-й азербайджанской международной оборонной выставки «Адекса-2026» и 15-й юбилейной международной выставки оборудования для внутренней безопасности, охраны и спасательных работ «Securex Caspian». Укрепление обороноспособности и обеспечение национальной безопасности являются одним из приоритетных направлений государственной политики Азербайджана. Оборонная промышленность нашей страны, прошедшая большой путь развития в результате последовательно осуществляемых мер, сегодня вступила в качественно новый этап и значительно расширила свои производственные возможности. Продукция оборонного назначения, производимая на местных предприятиях, занимая важное место в оснащении наших вооруженных сил, в то же время отличается конкурентоспособностью на международных рынках и с особым интересом воспринимается соответствующими структурами различных стран. Достижения Азербайджана в области оборонной промышленности служат укреплению военно-технического потенциала нашей страны, углублению сотрудничества с дружественными и партнерскими государствами, говорится в обращении. «29 сентября вице-президент фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась с префектом дикастерии по межрелигиозному диалогу Святого Престола кардиналом Джорджем Джейкобом Кувакадом. Кардинал подчеркнул, что в период, когда в мире распространяются сообщения о войне, насилии и ненависти, модель межрелигиозной солидарности и мира в Азербайджане является большим посланием для всего международного сообщества». Вице-президент фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева на фоне сложных процессов, происходящих в мире, подчеркнула важность взаимной поддержки сторон, объединения усилий, расширения обсуждений вокруг культуры, религии, а также человеческих ценностей. На встрече состоялся обмен мнениями о проектах, реализуемых фондом Гейдара Алиева в Ватикане и будущих совместных программах в рамках меморандума о взаимопонимании, подписанного с государственным

Комитетом по работе с религиозными образованиями. В Баку состоялась встреча с наблюдателями, приглашенными на совместные военные учения «Сила единства 2026». Наблюдателям из разных стран была предоставлена подробная информация о целях учений, этапах их проведения и поставленных задачах. Было отмечено, что в ходе учения предусматривается выполнение военнослужащими Азербайджана, Турции и Узбекистана различных тактических задач, совершенствование слаженного взаимодействия между подразделениями и возможности управления. На встрече также были рассмотрены вопросы соблюдения правил безопасности во время учений и организации деятельности наблюдателей. В рамках госпрограммы «Великое возвращение» в освобожденные от оккупации территории по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева отправились очередные группы переселенцев в село Шукербели Джабраильского района, города Ходжалы и Ходжавент. Переселившиеся семьи ранее временно проживали в различных районах республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях. На этом этапе в село Шукербели переселились 9 семей 60 человек, в город Ходжалы 17 семей 78 человек, в город Ходжавент 16 семей 55 человек. В условиях стремительных изменений в глобальной экономике, усиления геополитической конкуренции и неопределенности в цепочках поставок, факторы, определяющие международный вес стран, также претерпевают трансформацию. Уже недостаточно просто обладать природными ресурсами или выгодным географическим положением. Для инвесторов стабильность, безопасность, надежные партнерские отношения и долгосрочная предсказуемость становятся не менее важными, чем экономические показатели. На фоне этой реальности особенно выделяются экономические и дипломатические инициативы, выдвигаемые Азербайджаном в последнее время. Проведение в Баку второго Азербайджанского международного инвестиционного форума служит ярким тому примером. Участие в форуме инвесторов из разных стран, а также представителей международных финансовых институтов и бизнеса демонстрирует, что Азербайджан не только привлекает инвестиции, но и активно участвует в формировании региональных экономических связей. Вот что об этом говорит депутат Милли Меджлиса Тахир Миркишили. С целью минимализации влияния на происходящее, Азербайджан перешел на новый этап с дополнительной ценностью внутри страны. Это связано с созданием инфраструктуры, которая приумножит ценность. Целью принимаемых мер является формирование более стабильной и диверсифицированной экономической структуры, которая будет устойчива к происходящему в мире кризису. В условиях растущей значимости транспортных и энергетических маршрутов, соединяющих Восток и Запад, транзитные возможности страны становятся не только важным экономическим ресурсом, но и фактором, имеющим геополитическое значение. Азербайджан стремится к увеличению пропускной способности транзитных грузоперевозок до 25 миллионов тонн к 2030 году. Политическая стабильность, с другой стороны, представляет собой одно из ключевых условий, обеспечивающих успех всех этих процессов. Для инвесторов, принимающих долгосрочные инвестиционные решения, важно не только сегодняшнее состояние дел, но и то, как ситуация будет развиваться в будущем. Стабильная политическая среда, динамично развивающаяся инфраструктура и широкие возможности для региональных связей создают благоприятные условия для планирования экономических проектов на долгосрочную перспективу. В этом контексте экономика и внешняя политика не являются отдельными процессами, а представляют собой взаимодополняющие направления. Новый транспортный маршрут невозможен без политических связей, энергетические проекты требуют долгосрочного партнерства, а инвестиции невозможны без взаимного доверия. Именно поэтому, когда речь заходит о глобальном влиянии Азербайджана, недостаточно рассматривать этот вопрос только с политической или экономической точки зрения. Растущий международный вес страны является результатом как политической стабильности, так и экономических возможностей, а также взаимодействия, вызванного региональными связями.

Вы слушаете новости в эфире Международное радио Азербайджана. В студии Севда Исмаилгазы. Здравствуйте. Вначале краткий анонс. Президент Ильхам Алиев ознакомился с выставкой «Адекс-2026» и «Секьюрикс Каспиан». 30 сентября 2020 года, четвертый день Отечественной войны. Очередной этап реализации Великого Возвращения. Об этих других новостях сейчас более подробно. 30 сентября президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили 6-ю Азербайджанскую международную оборонную выставку «Адекс-2026» и 15-ю международную выставку «Внутренняя безопасность, охрана и спасательная техника «Секьюрикс Каспиан». В Баку начали работу 6-я Азербайджанская международная оборонная выставка «Адекс-2026» и 15-я юбилейная международная выставка «Внутренняя безопасность, охрана и спасательная техника «Секьюрикс Каспиан-2026». В церемонии открытия участвуют государственные и правительственные чиновники, представители дипломатического корпуса и международных организаций в Азербайджане, делегации зарубежных стран, а также представители профильных структур. В общей сложности своего участия в выставках «Адекс» и «Секьюрикс Каспиан» подтвердили более 270 компаний из 29 стран. На сегодняшний день для участия в выставках зарегистрировались 45 зарубежных делегаций из 33 стран. Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил обращение участникам 6-й Азербайджанской международной оборонной выставки «Адекс-2026» и 15-й юбилейной международной выставки «Секьюрикс Каспиан-2026». В своем обращении глава азербайджанского государства отметил, что эти важные мероприятия, собирающие ведомства обороны и промышленности, военных экспертов и компаний дружественных и партнерских стран, создают благоприятные возможности для демонстрации новейших технологий, оборонопрома, современных систем вооружения, образцов военной техники, инновационных решений, а также для обсуждения новых возможностей сотрудничества и установления взаимовыгодных партнерских связей. Президент подчеркнул, что укрепление обороноспособности и обеспечение национальной безопасности является одним из приоритетных направлений государственной политики Азербайджана. В заключение Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что «Адекс» и «Секьюрикс Каспиан» внесут важный вклад в установление новых деловых связей между участниками, а также в укрепление военно-технического сотрудничества. 30 сентября 2020 года шел четвертый день Отечественной войны. В этот день президент Азербайджана, верховный главнокомандующий вооруженными силами Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева встретились с военнослужащими, ранеными во время начавшейся 27 сентября военной провокации Армении и проходящими лечение в Центральном военном клиническом госпитале Министерства обороны. Президент Совета Безопасности Союза Шарль Мишель позвонил президенту Ильхаму Алиеву, проинформировав Шарля Мишеля о ситуации

связаны с продолжающейся военной провокацией Армении против Азербайджана, глава государства сказал, что азербайджанская армия в ответ на это проводит контрнаступательные операции. На четвертый день войны азербайджанская армия продолжила решительную контрнаступательную операцию. В результате вражеского артиллерийского обстрела в городе Городис погиб один мирный житель. Трое получили ранения. Таким образом, число гражданских лиц, погибших в ходе вероломных атак армянских вооруженных сил, достигло 15, пострадавших 49.

0: Это Азербайджан. Международное радио 85.
1: Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Ботсвану с Национальным днем. Соответствующая публикация размещена на странице Министерства социальной сети X. Передаем наши самые искренние поздравления народу, а правительству Ботсваны по случаю Национального дня Национальным днем, говорится в публикации. В рамках госпрограммы «Великое возвращение» в освобожденной от оккупации территории по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева очередные группы переселенцев отправлены в село Шукюрбейли Джабраильского района города Ходжалы и Ходжавент. На этом этапе в село Шукюрбейли переселились 9 семей, 60 человек. Город Ходжалы – 17 семей, 78 человек. Город Ходжавент – 16 семей, 55 человек. Переселившиеся семьи ранее временно проживали в различных районах республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях. На первом заседании рабочей группы Международного транспортного форума обсуждены актуальные проблемы в сфере транзитных грузовых перевозок по международным транспортным коридорам «Север-Юг» и «Восток-Запад» – «Средний коридор». На состоявшейся гибридном формате встречи было проинформировано об институциональных механизмах, нацеленных на раскрытие транзитного потенциала Азербайджана. Также обсуждена роль Азербайджана в международных транспортных коридорах «Север-Юг» и «Восток-Запад» – «Средний коридор», проходящих через территорию страны. Постоянный рост транзитных грузоперевозок и расширение контейнерных перевозок, а также цели развития этих коридоров. Проведен анализ текущих трудностей в транзитных грузоперевозках и освещены меры, принимаемые в этом направлении. Исламская корпорация по страхованию инвестиций, экспортных кредитов и Сокар Грин обсудили возможности сотрудничества в сфере возобновляемой энергетики, включая использование страховых инструментов для привлечения зеленых инвестиций и снижения рисков для финансирования проектов в Азербайджане. Стороны рассмотрели потенциальные направления партнерства, в том числе применение инструментов корпорации по страхованию от политических рисков и рисков неплатежа для мобилизации инвестиций, снижение проектных рисков и повышение финансовой устойчивости банковского финансирования зеленых проектов. В исламской корпорации по страхованию инвестиций и экспортных кредитов отметили, что сотрудничество соответствует приоритетам Азербайджана по развитию возобновляемой энергетики и экологической стратегии СОКАР. В рамках визита в Доминиканскую Республику делегация Государственного агентства по услугам гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана Асан Хидмет состоялась встреча с министром администрации президента Доминиканской Республики Хосе Игнасио Палицой. Доминиканская сторона выразила заинтересованность в углублении двусторонних связей между государствами. Отмечалось, что обмен опытом внедрения модели Асан Хидмет с доминиканской стороной может внести существенный вклад в данном направлении. Помимо этого, в рамках поездки делегация госагентства провела переговоры с министром государственного управления Доминиканской Республики Зигмундом Фройндом, по результатам которых был подписан меморандум о взаимопонимании. Меморандум направлен на внедрение модели Асан Хидмет в Доминиканской Республике, организацию обучающих тренингов, а также на разработку соответствующих стандартов в указанной сфере. Данный документ стал первым соглашением, заключенным со странами Карибского бассейна в рамках продвижения и экспорта модели Асан Хидмет на международной арене.

24 часа с вами. Международное радио 85. Делегация во главе с вице-премьером Азербайджана Шаином Мустафаевым в ходе визита в Иран провела обширные встречи с официальными лицами этой страны. В ходе встреч было подчеркнуто, что сформировавшиеся между главами государств дружественные отношения оказали очень позитивное влияние на развитие двусторонних отношений и ускорение реализации совместных проектов. На встрече с председателем иранского меджлиса Мухаммедом Галибафом отмечена значимая роль законодательных органов в продвижении совместных инициатив и последовательном укреплении межгосударственных связей. Также состоялись переговоры с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсеном Резаи, в ходе которых обсуждались актуальные темы двусторонней повестки дня. В рамках визита состоялись содержательные переговоры с министром нефти Ирана Мохсеном Пакнижади, министром энергетики Аббасом Алибади, в ходе которых были рассмотрены проекты, представляющие значительный интерес для экономик обоих государств, а также оценены дальнейшие перспективы взаимодействия. В Филиппинах состоялось мероприятие, посвященное вопросам НДС, международной торговли и электронной коммерции. Мероприятие, организованное Азиатским банком развития совместно с Организацией экономического сотрудничества и развития и Корейским центром политических исследований, приняли участие представители налоговых администраций различных стран, включая Государственную налоговую службу Азербайджана. На мероприятии обсуждались вопросы включения электронной коммерции, цифровых услуг в систему НДС, совершенствования налогового администрирования для электронной коммерции, международного опыта и передовых подходов. 29 сентября председатель Верховного суда Российской Федерации Игорь Краснов провел в Москве переговоры с генпрокурором Азербайджана Кямраном Алиевым. Делегация Генеральной прокуратуры Азербайджана посетила высшую судебную инстанцию России. На встрече была отмечена ключевая роль дружеских и доверительных отношений, сформировавшихся между главами государств, в развитии связи между Россией и Азербайджаном. Было подчеркнуто, что взаимодействие двух стран успешно развивается на принципах стратегического партнерства и союзничества. Также существует прочный фундамент для дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах. На состоявшемся 30 сентября заседании Мели-Меджлиса утверждено соглашение между правительствами Азербайджана и Иордании о взаимном освобождении владельцев общегражданских паспортов от визовых требований. Согласно документу, граждане Азербайджана смогут находиться в Иордании без визы в течение 90 дней. Соглашение было подписано 8 июля 2026 года в Баку. Также одобрено соглашение о воздушном сообщении между Азербайджаном и Монголией. 30 сентября в Национальном музее истории Азербайджана состоялось открытие международной выставки «Тайны небесной глазури», подготовленной Национальным историко-культурным музеем-заповедником Республики Казахстан «Азретий Султан». Выставка была организована при поддержке Министерства культуры и информации Казахстана, Министерства культуры Азербайджана и Фонда тюркской культуры и наследия с целью развития культурного и гуманитарного сотрудничества и популяризации общего наследия тюркских народов. Экспозиция знакомит посетителей с богатым историко-культурным наследием древнего Туркестана, демонстрирует значение мавзолея Ходжи Яхмеда Ясави как выдающегося памятника средневековой архитектуры и одного из важных духовных центров региона.

0: Толерантный Азербайджан. Международное радио 85.
1: Аналитика. Права уроженцев Западного Азербайджана в центре внимания мировой общественности. В последние годы вопрос возвращения уроженцев Западного Азербайджана активно обсуждается не только в контексте исторической памяти и политической повестки дня, но и с точки зрения международного права и прав человека. Именно эта тема стала центральной на международной конференции, которая прошла в Нью-Йорке в штаб-квартире ООН. В центре внимания находился вопрос, как обеспечить право изгнанных из родного края людей на безопасное, добровольное и достойное возвращение. Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо выйти за рамки воспоминаний о прошлых событиях. Ведь вынужденные переселения – это не просто потери дома. Это разрыв исторических, культурных и социальных связей между человеком и его родиной. В этом обсуждении также немаловажны образцы наследия, связанные с историческим присутствием западных азербайджанцев в различном регионе. Еревана и современной Армении. Мечети, кладбища, поселения, исторические топонимы и другие материальные памятники прошлого несут в себе отголоски социальной и культурной жизни, которая когда-то существовала на этих землях. Поэтому вопросы возвращения и сохранения культурного наследия нельзя рассматривать отдельно друг от друга. С другой стороны, обсуждение права на возвращение в контексте международного права также подчеркивает его практические аспекты. Чтобы вернуть людей в свои дома, одной лишь политической воли недостаточно.

0: Необходимо решить множество правовых и институциональных вопросов, таких как обеспечение безопасности, недопущение дискриминации, признание прав на проживание и собственность, оформление документов, урегулирование имущественных вопросов, а также обеспечение доступа к религиозному и культурному наследию. Заведующий отделом коммуникации и дата-аналитики Бакинской инициативной группы Эльгюн Гаджиев так комментирует этот вопрос. Эта конференция – первое мероприятие, на котором в рамках ООН обсуждают применение Армении этнической чистки в отношении западных азербайджанцев. Следует отметить, что вопрос о возвращении западных азербайджанцев в родные края необходимо включить в мировую повестку. Меры не должны ограничиваться заявлениями международных организаций, которым необходимо разработать механизм по обеспечению права на возвращение. Важным шагом в этом направлении стало принятие по итогам конференции совместного обращения к специальным докладчикам ООН. В этом документе наряду с призывом к безопасному, добровольному и достойному возвращению также говорится о необходимости обеспечения гарантий сохранения исторического, религиозного и культурного наследия Азербайджана на территории Армении. Обсуждение вопроса о возвращении западных азербайджанцев на площадках, связанных с международным правом и правами человека, можно считать одним из признаков перехода этой темы на новый уровень.
1: Наше путешествующее наследие. Международное радио 85.
0: Вы слушали новости на канале Международного радио Азербайджана. До свидания. Всего вам доброго.